0: Даже если кто-то с нами не согласен и хочет спорить, мы должны отвечать ему спокойно, не раздражаться и не унижать его. Гордые и самолюбивые люди обычно отвечают возмущенно и сердито, если им что-то не нравится. И это почти всегда вызывает ссоры. Вспомните, что написано в Святом Писании: «Оскорбительное слово возбуждает ярость». Отец бережно закрыл Библию и задумчиво посмотрел на Петю.
1: «Сейчас будет рассказ», – прошептал Тима.
0: «Да», – улыбнулся отец. «Ваш дедушка раньше часто рассказывал одну историю. Как-то раз он ехал на машине, и его остановил полицейский. Дедушка не мог понять, что произошло. Полицейский подошел к машине и потребовал документы. «Вы превысили скорость», – сердито заявил он. «Вы ехали 60 км в час, а там стоит знак 40. Я выписываю штраф. Вы не возражаете?»
2: «Нет», – спокойно ответил дедушка. «Я был невнимателен и не заметил знака. Я очень сожалею об этом и уплачу штраф».
0: Полицейский посмотрел на дедушку удивленно. Его лицо стало спокойнее. Он вздохнул, снял фуражку и устало вытер со лба пот. «Извините меня», — сказал он примирительным тоном. «Сегодня здесь из-за превышения скорости произошли две серьезные аварии». Он протянул дедушке водительское удостоверение. «Я вижу, что вы не лихач, и не буду выписывать штраф. Впредь будьте внимательнее. Доброго вам пути».
1: «Интересно», – проговорил Петя, потирая руки.
0: Совсем иначе могло бы обернуться дело, если бы дедушка ответил полицейскому с раздражением. Ему непременно пришлось бы уплатить штраф, а то еще и на суд попасть. Отец снова открыл Библию. «Этот стих и для нас очень важен. Давайте выучим его наизусть. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость».

Благой Отец Святого Сына на землю грешную послал, и Девы именем Мария об этом ангел рассказал. Родишь младенца Иисуса, Он мира князь, Он царь царей, Он будет вечный примиритель, освободит вас от цепей. Он свет и жизнь, Он путь на небо, нелицемерный Он судья, и чтобы искупить народы, Он в жертву принесет себя. Воскреснет Он, и узы смерти Его не смогут удержать, и потечет рекой широкой в сердца людские благодать.

Молитва царя Езекии. После того, как в 721 году ассирийцы захватили Северное царство и переселили израильтян в Ассирию, с Божьей помощью маленькое Южное царство, Иуда, продолжало существовать еще более 130 лет. Езекия был одним из иудейских царей. Он воцарился в Иерусалиме. Он был самым лучшим из всех иудейских царей, потому что любил Господа, не отступал от него, соблюдая все заповеди, данные им через Моисея. Езекия начал борьбу с идолопоклонством. Он уничтожил всех идолов и призвал народ уповать на живого Бога. Езекия вышел из-под власти царя ассирийского и перестал служить ему. После этого ассирийский царь Сеннахерим постоянно угрожал Езекии, требуя сдаться. Он прислал Езекии письмо, в котором высокомерно высмеивал упование иудейского царя на живого Бога и требовал безоговорочного подчинения ему, так как все царства вокруг уже находились в его власти, и никакие боги не могли устоять пред могуществом Сеннахерима. Езекия, получив письмо, пошел в храм Божий. Там он развернул письмо перед Господом и стал молиться. «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари сирийские разорили народы и земли их, и выбросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Господь услышал молитву верующего в Него царя и наказал ассирийцев поражением за их дерзость против святого имени Его.

Завет царя Иосии. Иосия был также одним из иудейских царей. Ему было 8 лет, когда он воцарился, и царствовал в Иерусалиме 31 год. Он делал угодное перед Господом, ходил путем послушания, не уклоняясь ни направо, ни налево, и в течение всей своей жизни не отступал от Бога. В 16-летнем возрасте Иосия обратился к Господу всем сердцем, и в 12-й год своего царствования он начал очищать Иудею и Иерусалим от идолов и их жертвенников. На всей земле иудейской он разрушил идольские статуи и все кумиры разбил в прах. В 18-й год царствования Иосия дал приказание приступить к работам в Доме Господнем, чтобы обновить его. Для этой цели народ пожертвовал много серебра. Среди серебра, принесенного в Дом Господень, священник Хилкия нашел книгу закона Божия, данного через Моисея. Священник отдал эту книгу писцу Шафану, который принес ее царю. Царь Иосия приказал прочитать ее. Когда он услышал слова, записанные в найденной книге, он пришел в ужас, потому что то были слова закона Божия, от которого отступил весь народ. Иосия стал сокрушаться сердцем, плакать и молить Господа о прощении. Затем он пришел в храм, созвал весь народ и прочитал перед ними вслух все слова книги Завета, найденной в Доме Господнем. Там он заключил завет перед лицом Господа, следовать за ним и соблюдать все заповеди и уставы его от всего сердца. Также и всему народу он велел подтвердить этот завет с Богом. После этого Иосия истребил все оставшиеся мерзости и идолов из всей земли израильской. Израильтяне во все дни жизни Иосии были верны своему обещанию служить Господу и не отступали от Него.

Пророк Иеремия. Пророк Иеремия постоянно свидетельствовал о Боге и много страдал с несчастным израильским народом. Однажды он сильно обличал жителей городов Тофета и Иерусалима за то, что они поклонялись и приносили жертвы чужим богам-идолам. И Иеремия произнес о них пророчество в городе Тофете. Затем он пришел в Иерусалим, стал во дворе Дома Божия и сказал всему народу, находившемуся там: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Когда священник в храме услышал это пророчество, он разгневался, ударил пророка Иеремию, связал его и посадил в колоду. На другой день он выпустил его, и Иеремия вновь произнес пророчество об участи израильских городов, всего народа и неверного Господу священника. Затем Иеремия обратился к Богу со словами: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Много было у верного пророка гонителей, но Бог укреплял его всегда». Поэтому Иеремия сказал: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного из руки злодеев».

Варух записывает пророчество Иеремии. Однажды Господь сказал Иеремии: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». Иуда, одно из 12 племен израильских, столицей племени Иуды был Иерусалим. Иеремия позвал одного человека по имени Варух и попросил его записать все слова, которые Господь будет говорить через него. Когда Варух записал все в книжный свиток, тогда приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народов в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, в 9 месяце объявили пост перед лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских, и прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем.

Царь Иоаким сжигает свиток с пророчеством. Когда Варух прочитал в Доме Господнем все записанные в свитке слова пророка Иеремии, иудейские князья пришли в ужас и немедленно сообщили об этом своему царю Иоакиму. Царь повелел принести этот свиток к нему и прочитать его перед ним. Царь сидел в зимнем дворце, и перед ним горела жаровня. К нему принесли свиток и стали читать. Он отрезал прочитанные отрывки песцовым ножичком и бросал их в жаровню. Таким образом был уничтожен в огне весь свиток. Царь Иоаким и его слуги не побоялись, услышав это пророчество. Они не поверили словам Бога, что за непокорность Господу иудеи по пророчеству Иеремии вскоре должны были попасть в плен к вавилонскому царю. Царь приказал схватить писца Варуха и Иеремию, но Господь скрыл их от преследователей. Через некоторое время Господь сказал Иеремии: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: немедленно придет царь вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его за неправду их. И наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое изрек на них, а они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов».

Вавилон завоевывает Иуду. Как через пророка Иеремию предсказал Господь, так и случилось. Иудеи были взяты в плен вавилонскими войсками. Это наказание постигло их за то, что народ не покаялся перед Богом, несмотря на многие обличения и предостережения, и не отвратился от идолопоклонства, зла и греха, хотя народ из Южного царства был свидетелем того, как Господь наказал Северное царство. Жители Южного царства все-таки продолжали жить в беззаконии. Тогда Господь решил разрушить и это царство, как за 130 лет до этого наказал Северное, Израильское царство, наслав на него вавилонян. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. Завоеватели переселили их в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего».

Уничтожение Иерусалима и храма. Мы раньше слышали, как израильский царь Соломон по повелению Господа построил чудесный храм Господень в Иерусалиме. Но когда вражеские войска спустя 11 лет во второй раз завоевали Иерусалим, они уничтожили одновременно и этот удивительный храм. Вот что об этом написано в Библии. Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде 1,5 года, и усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии убили пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, пришел в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сожег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи, и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли, и кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное. Это случилось в 587-586 году до рождения Христа. Храм Соломона простоял свыше 400 лет. Позже евреи еще несколько раз отстраивали храм в Иерусалиме, но никогда больше не удавалось им создать такого красивого храма, который построил царь Соломон.

Прости, Господь, что я бываю в отчаянии, что не могу благодарить тебя за страдания, за грусть в глазах, за стон в груди. Прости, Господь, меня, прости. Хотела б жить я, как Давид, любить врагов, не знать обид, душою воспевать Христа и не бояться мук креста. Хотела б жить, с горящим сердцем мир обняв, пройдя по жизни, как пушинка среди трав. Не уколоть, не зацепить, не сделать больно и ближнему не нанести обид невольно. Но чем я дольше на земле живу, тем мне страшнее за жизнь мою. Я в отчаянии падаю пред Богом ниц, ведь у меня ошибкам нет границ. Бессильна я пред жизненной борьбой. Иди, пожалуйста, Христос со мной. Мне без тебя и страшно, и темно. На жизнь мою смотреть со стороны смешно. Не знаю, завтра сделаю ли верный шаг. О, подскажи, Христос, ты знаешь поступить мне как? Ведь перед будущим сама я устоять бессильна. Благослови, Господь, меня обильно, чтоб огорчало очень редко я людей и Бога. Пусть будет и тернистая дорога, мне хочется пройти ее, пусть скромно, незавидно, но чтоб за жизнь свою потом не было стыдно.

0: Дорогие ребята, сегодня вы услышите заключительную часть истории маленького Генриха.
1: И старик Генрих, и Маргарита, радостные и счастливые, направились к усадьбе знакомого Баура, до которого осталось полчаса ходьбы. Маленький пастушок, который до этого тоже шел с ними, теперь остался присматривать за овцами вместо Маргариты. Когда все трое подошли к дому Баура, и хозяева вышли их встречать, Генрих спросил у старика:
2: «Это мой отец и моя мать?»
1: И когда услышал в ответ, что это не они, он с огорчением сказал:
2: «Как жаль, а то я бы с удовольствием остался здесь».
1: У этих гостеприимных людей путники немного поели, отдохнули и вновь продолжили свое путешествие. Сын добрых супругов предложил свои услуги проводника. Наконец, к вечеру преодолели гористую местность и оказались в большой, ровной долине, где было расположено небольшое село, и там они остановились для ночлега. На следующее утро, когда еще не совсем рассвело, они продолжили свой нелегкий путь, но теперь уже не пешком, а на конной телеге, которую им предоставил добрый Баур. Таким образом, старик рассчитывал через трое суток прибыть к родителям Генриха. Первый день путешествия на телеге проходил вполне нормально. Сама езда и многие встречающиеся на пути населенные пункты, старинные крепости и села были очень интересны для Генриха и приносили ему большую радость. Каждый раз, когда вдали показывался населенный пункт, он спрашивал: «Не Айхенфелс ли это, где жили его родители?» На второй день, уже к вечеру, они достигли большого леса. Дороги сразу ухудшились, попадались лужи, ухабы, торчащие из земли толстые корни деревьев и сухой хворост. Очень медленно продвигалась телега с пассажирами по лесной малоезженной дороге. Кроме трудностей с дорогой, на них обрушился сильный дождь с ветром. Старик не видел другого выхода, как только остановиться в первом попавшемся на пути доме для ночлега. К счастью, они скоро увидели недалеко от дороги большой дом и попросились переночевать. Хозяева вначале не хотели впускать их, но потом, видя старика и ребенка, все же согласились принять промокших и озябших людей. Все очень устали и поэтому вскоре легли спать, чтобы утром при свете и хорошей погоде продолжить путь. Во всем доме стояла полная тишина. Только в комнате, где находился старый Майрат, был слышен тихий шепот молитвы, которую, вероятно, слышал только милосердный Бог. Хозяева еще с вечера предупредили, что по лесу бродят всякие опасные преступники, и что лучше не следовать в темное время по этим опасным дорогам. Это знал отец и Майрат.

0: Около полуночи послышался во дворе сильный шум. Зазвучали мужские голоса. Потом кто-то сильно постучал в дверь и окна, и ставни одновременно. Все, кто находился в доме, проснулись, дрожа от страха. Отец Майрат поднялся и вышел из своей комнатушки.
1: «Господи, сохрани нас! Я думаю, это явились разбойники, чтобы у нас отнять маленького Генриха!»
0: — воскликнула перепуганная Маргарита. Отец Майрат попросил Маргариту молчать и направился к наружной двери. Хозяева дома тоже боялись и не решались открыть дверь. Стук не прекращался, и мужчины снаружи грозились выломать дверь. Майрат, как человек мудрый и видящий реальную ситуацию, сказал: «Дверь не может нас защитить, но Бог есть наш надежный защитник. Мы все в его руках. Я попробую мирно с ними поговорить». Старик отворил дверь, и четверо здоровенных бородатых мужчин зашли в дом. Один из них держал в руках смолистый факел.
2: «Мы должны осмотреть все комнаты и прочие помещения этого дома. Наш повелитель скоро сам явится со своими людьми и все проверит».
0: Старик поинтересовался, кто такой этот повелитель, и прозвучавший ответ всех очень сильно удивил, потому что им оказался сам граф Фридрих, отец маленького Генриха.

Эти люди потом рассказали, что граф после тяжелого ранения и выздоровления не пожелал расстаться с военным подразделением, в котором служил. И теперь все воины, которые не погибли на турецкой границе, следовали домой на свою родину. Услышав такое долгожданное известие, все очень обрадовались. Как хозяева дома, так и уставшие и перепуганные путники старались гостеприимно принять этих людей. Те тоже, в свою очередь, вежливо извинились, оправдывая свое грубое вторжение плохой погодой. Потом мужчины рассказали, что они заблудились в темном лесу, поэтому не нашли тот дом, который искали. Только свечка, горевшая в этом доме, была для них ориентиром. Старика же очень тронуло, что этот маленький огонек стал поводом для встречи с графом. Он знал и верил, что его молитвы услышаны Богом, за что он еще раз его поблагодарил.

0: Пока все были заняты разговорами, явился и сам граф. Высокий, с красивым лицом мужчина. Увидев старого майрата, граф уважительно с ним поздоровался и пригласил в отдельную комнату.
1: «Знаете, после такого похода и такой погоды очень приятно посидеть в тепле под крышей. Любимая моя супруга долгое время ничего не писала, а недавно сообщила, что я, вероятно, уже никогда больше не увижу нашего сыночка Генриха».
0: Старик, сияющим от радости лицом, ответил:
1: «Ваш сын жив и вполне здоров. К тому же он очень милый мальчик. Вы его знаете?» —
0: спросил удивленно граф.
1: «Да, я его знаю, и очень хорошо».
0: И старик рассказал графу все, что знал о его сыне. Для полного подтверждения всей истины старик показал графу фотографию графини.
1: «Как много ей пришлось пережить! Но вы не сказали, где теперь мой сын?» «О, граф, ваш сын находится в этом доме», —
0: произнес майрат.
1: «В этом доме?» —
0: спросил граф и вскочил, опрокинув при этом стул. Майрат взял со стола светильник и повел графа в комнату, где находился его сын Генрих. Мальчик спокойно спал и выглядел невинным и нежным, как ангел. Граф молча смотрел на спящего сына, а радующийся отец Майрат тихо произнес:
2: «Да, Бог дарит своим детям счастье и во сне».
0: Граф ничего не ответил, только опустил голову и вытер выступившие слезы. Потом, стараясь не показать свою слабость, сказал:
1: «Боже мой, когда я уезжал на войну, он был плачущим младенцем, а теперь он такой милый мальчик. Генрих, любимый мой сынок», —
0: произнес граф и, взяв мальчика на руки, поцеловал его.
1: «Я твой отец».
0: Маленький Генрих, еще полусонный, кулачками протер глаза и не мог понять, что случилось. Громкий мужской голос все же дошел до его сознания, и он, полностью открыв глаза, спросил:
3: «Папочка, неужели это ты? Как я счастлив, папочка! А мама моя тоже здесь?»
0: Граф не мог больше скрывать свое волнение. Он прижал к себе сына и плакал от радости.
1: «Мой милый Генрих, Божья рука спасла тебе жизнь. О, как я благодарен Богу, что Он мне тебя вернул!»
3: «Папочка, я тоже благодарен Богу. Он такой добрый, Он так любит нас и принес нам такую большую радость!»
0: Когда все немного успокоились, граф начал Генриху задавать множество вопросов, и сын тоже со своей стороны хотел многое знать. Пока все это происходило, в комнату зашла стеснительная и покорная Маргарита. Она радовалась не меньше графа, что нашелся маленький Генрих. Граф заметил ее, подал для приветствия руку и стал ее успокаивать. Потом граф опять начал разговаривать со своим сыном и, вероятно, продолжил бы эту беседу до самого утра, если бы маленький Генрих не напомнил ему, что он хочет спать. А рано утром они выехали в направлении Айхенфельзе, где был украден Генрих.

Графиня жила в своем замке. Ей стало известно, что кончилась война, и поэтому с нетерпением ждала она возвращения мужа. Хотя это была большая радость, но в то же время ее угнетало тяжкое происшествие с сыном, и поэтому она часто плакала. Печаль и мысли о ребенке не покидали страдающую графиню. Она не находила покоя, то бродила из одной комнаты в другую, то выходила в сад, то в часовню, где она часто молилась. И только в надежде, что Бог способен исцелить страдающие души людей, она находила успокоение. Пока графиня так усердно молилась,

0: старик мой рад. После первых минут приветствия и выражения радости от встречи Генрих начал рассказывать матери о своих происшествиях. Мать, слушая его, плакала. Особо подробно рассказал Генрих о том, как он впервые увидел неземную жизнь. И еще он был восхищен услышанным от старого майората рассказом о Боге. Граф, обращаясь к жене, сказал:
1: «И для нас было бы полезно какое-то время провести в такой пещере, чтобы мы лучше поняли цену нашей жизни на земле. Мы слишком привыкли к сотворенному Богом миру. Тогда, возможно, мы бы стали благодарнее Богу, как наш Генрих сегодня. Тогда бы мы тоже воскликнули: «О, великий Боже, как чудесно Ты сотворил этот мир!» И мы были бы тогда намного довольнее и счастливее».
0: Графиня слушала и полностью соглашалась со словами мужа. Отец Майрат, которого все считали почтенным и мудрым человеком, заметил:
2: «Я вполне согласен с мнением господина графа. История с Генрихом для нас очень поучительна».
0: Долго они еще радовались встрече, которую даровал им Господь. Бедная девушка Маргарита, которая так радовалась встрече матери с ребенком, опять стала исполнять обязанности служанки и после многих переживаний вернулась к счастливой жизни. На прощанье мудрый старец благословил графа со своей супругой, а также маленького Генриха, который очень неохотно расставался со своим добрым стариком. С чувством благодарности, любви и уважения провожали гостеприимные хозяева замка отца Майрата. В последний раз посмотрел старик на собравшихся во дворе людей и сказал, прощаясь:
2: «Божьего вам мира и благословения! На небесах мы встретимся снова!»
3: Дорогие ребята, вы прослушали заключительную часть истории о маленьком Генрихе.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: Порою я мечтаю о небе голубом, там все прекрасно, знаю, никто не дышит злом.
1: Там птиц не обижают, не мучают котят, друг друга уважают, не плачут, не скорбят.
0: Так хочется скорее увидеть мне Христа, уж очень скоро, верю, исполнится мечта.

0: Крові душа моя Господа, і вся внутрішність моя святоє ім'я Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай всіх благодіяній Його. Он прощает все беззаконие твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется потом орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от Запада, так удалил от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь к боящимся Его, ибо Он знает состав наш и помнит, что мы перст. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет на нем ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милостив Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя Господа. Аминь.
1: Храм Соломона. Да здравствует царь Соломон! Приветствовал нового царя народ. Соломон стал царем Израиля. Он хотел быть таким же хорошим царем, как был его отец, царь Давид. Соломон знал, что когда царь Давид повиновался Богу, все было благополучно в его царстве. Поэтому Соломон решил и сам во всем повиноваться Богу. Бог был доволен, что Соломон решил жить в послушании его воли. Бог разговаривал с Соломоном во время его сновидений. «Что подарить тебе?» – спросил его однажды Бог. Ты можешь просить все, чего пожелаешь. Мне нужна мудрость, ответил Соломон. Я не могу быть хорошим царем, если не стану мудрым. Бог был доволен ответом Соломона. Я дам тебе мудрость, сказал Бог, а также славу и богатство. И Бог дал мудрость Соломону. И все израильтяне приходили к нему за помощью и мудрым советом. И он всем помогал. И даже из других стран приходили люди к Соломону. Они слышали, что Бог дал Соломону большую мудрость и богатство. Прослышав о мудрости Соломона, сама царица Савская совершила далекий путь, чтобы увидеть его и побеседовать с ним. Царица Савская задавала ему вопросы и выслушивала его мудрые ответы. Царица была восхищена великолепным дворцом Соломона, его роскошью и пышностью. «Мне говорили, что ты очень богат», — сказала она Соломону. «Мне говорили, что ты очень мудр, но я боялась, что разочаруюсь, когда увижу тебя. Теперь я хочу тебе сказать, что твоя мудрость и твое богатство превзошли все мои ожидания.

Когда израильтяне впервые пришли в эту страну, они жили в шатрах. Теперь у них были хорошие дома, защищенные высокими каменными городскими стенами. Но в городе не было храма Божьего. «Мы должны построить чудесный храм», — решил царь Соломон, «о котором мечтал мой отец. Это будет самый прекрасный храм в мире. Внутри мы поставим ковчег Завета Божия. Он будет напоминать нам Божьи обетования». И Соломон начал строительство храма. «Мы построим прекрасный храм из камня, дерева и золота», — сказал Соломон. «Работу мы поручим лучшим мастерам». Соломон отправил послание царю Тира. «Я строю Божий храм», — писал он в послании. «Прошу тебя прислать мне кедровые деревья для строительства. Я хочу, чтобы этот храм был из самого лучшего дерева». Соломон позвал самых лучших мастеров по камню, дереву и золоту со всех концов света. «Мы строим особый храм. Храм Бога нашего», — сказал Соломон работникам. «Вы должны работать в тишине и с благоговением. Не поднимайте шума и не кричите во время работ». Рабочие трудились с усердием. Работа их длилась очень долго. Храм этот был не только огромным, как, например, кафедральный собор, но он был необыкновенно красив. Вокруг храма была большая площадь, чтобы все люди могли собраться к нему. И вот, наконец, работы были окончены. Теперь можно было внести в храм ковчег Завета. Для ковчега в храме было особое помещение. Стены его были покрыты золотом. Когда Соломон и весь народ израильский пришли посмотреть храм, все были восхищены его необыкновенной красотой. Это был самый прекрасный храм из всех когда-либо построенных до того. Соломон созвал на площадь перед храмом весь народ. «Храм Бога нашего построен!» — воскликнул Соломон. «Внутри храма ковчег Завета. Воздадим же хвалу Богу нашему за то, что Он помог нам построить этот храм». И Соломон, и весь народ стали молиться Богу. «Мы знаем, Боже, что Ты на небе», — молились люди. «Молим Тебя, чтобы этот храм стал местом Твоего присутствия». Внезапно
Сияющее облако наполнило храм, и люди поняли, что Бог услышал их молитву. Бог дал народу израильскому великого и мудрого царя. И когда люди приходили молиться Богу в этот прекрасный храм, они знали, что Иерусалим стал особым местом. В этом храме с ними пребывал Бог.

посмотри на Бога, как Он любит нас, милует так много всех во всякий час. Благами земными награждает труд, реками живыми милости текут. Он дарует душам Духа Своего. Кто имеет уши, слушайте Его. Слушайте, внимайте, говорит Господь. Бога прославляйте, усмиряя плоть. Он придет во славе церковь восхитить. Грешников оставит страшной скорбью жить. Можем мы сегодня скорбь ту избежать. Благодать Господня продолжает звать. Слава Богу.

0: Глава первая. Мисс Полли. В это июньское утро мисс Полли Харрингтон вошла в кухню своего дома с несвойственной ей поспешностью. Обычно движения ее были неторопливы, она очень гордилась своей выдержкой. Но сегодня она спешила. Действительно спешила. Нэнси, мывшая посуду в раковине, с удивлением подняла глаза. Она работала у мисс Полли всего лишь 2 месяца, но уже заметила, что ее хозяйка никогда не спешит. «Нэнси!» «Да, мэм», — ответила Нэнси с готовностью, но продолжая при этом вытирать кувшин, который держала в руках. «Нэнси!» Теперь голос мисс Полли звучал сурово. «Когда я говорю с тобой, ты должна прервать работу и выслушать меня внимательно». Нэнси покраснела до ушей и сразу же отставила в сторону кувшин, прямо вместе с тряпкой, которой его вытирала, отчего он чуть не опрокинулся, что еще больше смутило ее. «Да, мэм, хорошо, мэм», — пробормотала она, одновременно возвращая равновесие кувшину и торопливо оборачиваясь к хозяйке. «Я продолжала работу только потому, что сегодня утром вы велели мне поскорее управиться с посудой, ведь вы помните?» Мисс Полли нахмурилась. «Довольно, Нэнси. Я не требую объяснений. Я требую внимания». «Да, мэм». Нэнси подавила вздох. Мысленно она спрашивала себя, удастся ли ей когда-нибудь угодить этой женщине. Нэнси никогда прежде не работала у чужих людей. Но так как ее больная мать неожиданно овдовела и осталась с нею и 3 младшими детьми на руках, она, как старшая, оказалась вынуждена пойти работать, чтобы поддержать семью. И она была очень довольна, когда нашла место служанки в большом доме, стоявшем на холме в 6 милях от перепутья, как называлась родная ферма Нэнси. Раньше она знала мисс Полли только как хозяйку старого имения Харрингтонов и одной из самых богатых жительниц городка. Так было 2 месяца назад. А теперь она знала мисс Полли как строгую, сурового вида женщину, которая хмурилась всякий раз, когда со стуком падал на пол нож или хлопала дверь, и никогда не улыбалась, даже если ножи и двери вели себя тихо. «Когда ты справишься со своей утренней работой, Нэнси?» — продолжила мисс Полли. «Освободи маленькую комнату на чердаке и постели там раскладную кровать. Подмети пол и вытри пыль. Разумеется, все это после того, как вынесешь оттуда чемоданы и коробки». «Хорошо, мэм. А куда я должна их вынести?» «На чердак над парадным входом». Мисс Полли заколебалась, но потом добавила. «Я думаю, что могу сказать тебе это сейчас, Нэнси. Приезжает моя племянница, мисс Полианна Уитиер. Она будет жить у меня. Ей 11 лет, и она будет спать в этой комнате». «Девочка приедет сюда? Как хорошо!» — воскликнула Нэнси, подумав о своих младших сестрах, присутствие которых словно солнцем освещало дом в перепутье. «Хорошо. Но я не стала бы употреблять такое слово», — возразила мисс Полли холодно. «Но, разумеется, я намерена сделать все, что в моих силах. Я полагаю, что я добрая женщина и знаю, в чем заключается мой долг». Нэнси залилась ярким румянцем. «Конечно, мэм. Я только подумала, что маленькая девочка могла бы скрасить вам жизнь», — запинаясь, произнесла она. «Спасибо за заботу», — ответила мисс Полли сухо. «Однако не могу сказать, чтобы я видела в этом какую-то настоятельную необходимость».
1: «Ну, конечно, вы рады ей, вашей родной племяннице», — отважилась заметить Нэнси, смутно чувствуя, что следует тем или иным образом подготовить благожелательный прием для этой неизвестной маленькой одинокой девочки. Мисс Полли высокомерно вздернула голову.
2: «Право же, Нэнси, я не вижу причины особенно радоваться из-за того, что мне случилось иметь сестру, которая оказалась настолько глупа, чтобы выйти замуж и родить на этот свет и без того уже перенаселенный совершенно ненужных детей, а мне придется о них заботиться. Впрочем, как я уже сказала, я знаю, в чем заключается мой долг». «Не забудь особенно тщательно вымести в углах, Нэнси», — закончила она резким тоном, покидая кухню.
1: «Хорошо, мэм», — вздохнула Нэнси, берясь за невытертый досуха кувшин, теперь уже совсем остывший, так что его пришлось снова ополаскивать горячей водой, чтобы легче было вытереть.
0: Вернувшись в свою комнату, мисс Полли снова достала письмо, которое пришло 2 дня до этого из далекого западного городка и которое оказалось для нее таким неприятным сюрпризом. В этом письме адресованном мисс Полли Харрингтон, Белдингсвилл, штат Вермонт, содержалось следующее. «Сударыня, с прискорбием сообщаю вам, что 2 недели назад скончался преподобный пастор Джон Уитер, оставив сиротой дочку 11 лет. Имущества он никакого не имел, за исключением нескольких книг, потому что, как вам без сомнения известно, он служил пастором в нашей маленькой миссионерской церкви и получал весьма скудное жалование. Насколько мне известно, он был мужем вашей покойной сестры, но, как он дал мне понять, ваши семьи были далеко не в лучших отношениях между собой. Тем не менее, он полагал, что в память о вашей сестре вы, возможно, захотите взять на себя заботу о девочке и воспитать ее среди родственников на Востоке. Поэтому я и пишу вам. К тому времени, когда вы получите это письмо, девочка будет готова к переезду, и если вы можете взять ее, то просим безотлагательно нас об этом уведомить, так как в скором времени одна супружеская пара отправится из наших мест на восток, и они могли бы взять девочку с собой в Бостон, а там посадить ее на поезд до Белдингсвилла. Разумеется, мы сообщим вам, в какой день и каким поездом прибудет Полианна. С надеждой на быстрый и благоприятный ответ остаюсь с почтением Иеремия О. Уайт». Нахмурившись, мисс Полли свернула письмо и сунула его обратно в конверт. Она ответила на него вчера. Написала, что, конечно же, возьмет ребенка. Она надеется, что хорошо понимает, в чем заключается ее долг в данном случае. Хотя исполнение его и будет неприятным. И теперь, когда она сидела с этим письмом в руках, мысли ее обратились к прошлому. К тому времени, когда ее 20-летняя сестра Дженни, вопреки возражениям всей семьи, настояла на своем браке с молодым пастором. Был тогда и другой, богатый человек, который хотел жениться на ней, и ему отдавали предпочтение все Харрингтоны, но не сама Дженни. Этот богатый жених был и старше, и денег имел больше, что говорило в его пользу, а у пастора не было ничего, кроме молодости, любви.